На недельку до Второго я уеду в Комарова. Поглядеть одним глазом на Балтийскую волну. И на море буду разом кораблем и водолазом. Сам себя найду в пучине, если часом затону.